0: трудно рада. На видах шестих твоих фантастичных цвет, а шумлево зимный пот. Ада, что не выпада, все, что выбрик маскарада.
1: Смилуйся!
0: Весь капан

0: поступок, за низший кляс.
1: Ада,
0: где
1: Вифана?
0: Где Вихубаня, где Кугулата? Ты кто бы тебя, а лженистом, и шесть девять пчел под иконою в падане встал.
2: Радио Погода 104.1 FM.